Вот это! Фу! Раз! Вот это! Фу! Дай, Санта! Раз! Вот это! Фу! Фу! Красовость! Раз! Вот это! Фу! Красовость! Красовость! Раз! Вот это! Фу! Дай, Санта! Раз! Дай, Санта! Раз! Вот это! Фу! Красовость! Фу! Красовость! Фу! Фу! Красовость! Вот это! Фу! Раз! Вот это! Фу! Красовость! И... Дай, Санта!